0: тусангаарпуут прожик алианаагаат атурпаллу атурпаллу атурпааллу фист
1: имаат оқариаравиун унном иммаалаккаасуссат иммаасилассарту силақани
0: қаасилақалаартали силаутингиннери наа наами аққагуппай аққагуппай тас уллумиккут амма уллумиккорнингаанниллуни массеқиннеруссуарнеруссаа аққагууссеқиннеруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруйоруй арфинерпига сун суккассекалартарлуни сапаатиуп аама тасса
1: нуялаарлуни
0: има туллумиккул има туллиас уллуми сут тас нуялаарлуни секиннерлуни
1: талламмунгуна
0: аапи нуялаарлуни секиннсаар сапаатиуп аама
1: су
0: яй аама тасингорпаам секиннэрсуассооро тас секиннеқартаарсуарсуарниалерпо
1: соона маам такусиннаасаама иллу аа сила аллангортуаанерпо
0: иллаарлуми
1: туссаагалуарам кингуллермаама уа сила саннаалунаавтераалуарам ниттаа туссаалуарпо иммақалунни иллерто
0: аёқусерсуурнаа имааниарлсанаарниарлсарпуут илумут киссоруйссуаққиларниарлли сеқинеқ алианааппаллааққаақнаам сивисуумик сеқиннингеқаттаарни куллун тааматут сеқиннеқаттаарнэрсуан нууан
1: таамам уннугу
0: апфистиссагусси
1: пеққутиссақавиппоқ
0: ила
1: силануанниссооқ
0: ила таали
2: нэноқ FM пилерисаарутит
3: фитнес киеллимут тикиллуарит инуунерутсивитсоруп суниусарит I know, så godt du så. I siden i du må du tage på. Fitnesskiel med dig så tænker så kunne du ikke tænke så det. Du så kunne du at bjerge er så. Mempify. Mempify app download så. I med så. Mit ID er der så. Jeg giver det et. En minut er sit et. Tænke så det. I sit i dig så tænker det. Nemmen er arbejde. Ищет сунгиса тарфи чуккуллуунит уллу уннуарлу укио наалу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
4: такку лима киорт парнат ниттартагартаасимава
5: сугамиа стан лима
4: атау ату фатила таваккит лима киорт парнат Unnukut afsinak pingasunit, ustasakut sisama tunganut ammasartorwarna. Bisiasin kisima siusisartok, apukangatelu bisiet kotsimut akiliinaktasir. Suutkahtarami.
3: Ayoko bisias.

0: тусарнераппу инуит аторат корнокко тссэна хтарниартариагасери катаппут синнарик сули сутралаарпит
1: аап тссо пекаалуорпунга кисауна каалаарусуппаасо таннмаркими
0: аа
1: пинсина массак акитсоами 19 крона пер литр имаа портаннмаркими уапилик ассарсуутигиаккит митсупитс аутленд тариугами Danmark kimi sima supat orserukki tass tankia 56 liter yugami.
0: Ah.
1: Immersima supukki 1020 kroner rassagalurukki.
0: Ai.
1: 1000 kroner. Massakuagut immeranga 104 kroner yusarku.
0: Umma 1000 sinnes.
1: Otorno imma tanki mikina otorno.
0: Nakankaman. Ha?
1: Tavila uku amta kuwa piti mi... Ilbil. Ja. Kapili immersut UK med Imadoni tak im ossattarfim.
0: Ja.
1: Tak kapili massak tillinneqaqattaartung.
0: Aa.
1: Nedua
0: onam akisunarmim.
1: Ilbil massak amerlasoruussuugam Danmark. Pintsin akitsoraluttuinnernerut tas aqquta. Ta. UK kapili тиллиннеқартаарпунго 1,3 миллион кроне қалерлутит капилерпассуут тиллиннеқангаармат таак тиллиттут туниниапаллаасар туниниаттарпаа
0: аа туссум таамаппуутторси
1: симассак каамарилерсорпааго қану иссанерпо
0: ила туссум тааматтариарси массагамими соорунами аннаасаннерторпалутсигис кингуллиутилерпарпут киммернақ
1: аа
0: Атонниарук
1: уматигаасит
0: таканна
2: уматигаасит